of you, P.S. I love you, right to the Browns, just

Радио «Джаз».

0: The best of the world radio.
1: В эфире СМИ «Радио Джаз». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор». Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Радио Джаз», предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Джаз.
1: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл» «Джаз на воде» – прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая – джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде» – это звучит 16+.
2: Журнал «Мудборд» – стильный глянец для тех, кто слышит красоту в деталях.
1: Журнал «Мудборд» – о звездах, искусстве, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
2: Журнал «Мудборд» – в продаже на маркетплейсах и в торговых сетях Москвы и Петербурга. 16+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Каждую среду до 13 мая в сети ресторанов «Брассери Ламбик» пробуйте любимые хиты меню по себестоимости. 10 новых блюд каждую неделю. Бельгийские картофельные вафли, салат с хрустящим цыпленком, тако с уткой по-пекински, свиные ребрышки в глазури барбекю, говядину по-фламандски и другие блюда из фламандской и европейской гастрономии по самой привлекательной цене. Рестораны, участвующие в акции и резерв столов, на lambic.ru. 18+.
2: Жизнь становится замечательной, когда ее замечаешь. Чтобы не пропустить главные события весны, слушайте «Выход в свет» на радио «Джаз».
3: Поймай момент. Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 925

класса. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. В «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» – в сердце вашего дома.

Легенды джаза. Williams Oliver. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Williams Oliver. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
2: Интересно знать.
3: В 1863 году французский консул и археолог Шарль Шампуазо обнаружил на острове Самофракия безголовую и безрукую статую богини Ники. Несмотря на попытки реставрации, эксперты решили сохранить ее первозданный вид, посчитав отсутствие деталей символом истинного совершенства.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Слышите звук моторов? 16 мая при поддержке «Радио Джаз» и компании «Старое время» пройдет 6-й ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
2: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
3: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира, приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 920

0: радио «Джаз». The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 334 украинских беспилотника уничтожили средства противовоздушной обороны минувшей ночью. Дроны перехватывали над 16 регионами России, передает Минобороны. После атаки в Подмосковье погиб 77-летний мужчина, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Также обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Смоленской области. По данным главы региона Василия Анохина, пострадали два взрослых и ребенок. Массированную атаку дронов отразили ночью в Ленинградской области. Число сбитых летательных аппаратов превысило 60. Из-за атаки произошло возгорание в Приморске, его последствия ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, к этому приведет рекордный рост цен на нефть, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке и напряженностью вокруг судоходства в районе Ормузского пролива. Ранее Дмитриев предрекал наступление энергетического коллапса в Великобритании и Евросоюзе уже в мае. Он раскритиковал попытки европейских властей справиться с кризисом, сравнив их с каратистом, который нокаутирует самого себя. Крупный пожар вспыхнул на складе в подмосковной Кашире. Загорелась кровля здания, затем из-за высокой горючей нагрузки огонь распространился на два пристроенных склада. По данным МЧС, пламя удалось локализовать на площади около 7,5 тысяч квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение, тушение продолжается. К работе привлечены 63 человека и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Информация о пострадавших не поступала. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Андрей Мельчук. Теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информационную систему. На текущий момент сформировано 5 миллионов студенческих билетов. При этом замминистра подчеркнул, что при желании обучающиеся могут оформить документы в бумажном виде. Однако он считает, что уже через 2-3 года студенты полностью откажутся от этой формы билета. Употребление недожаренного шашлыка может привести к острому пищевому отравлению. Сырое мясо содержит сальмонеллу, листерию и кишечную палочку, предупреждают медики. Если человек съел недожаренное мясо, ему следует наблюдать за своим состоянием в течение пару дней, советуют эксперты. При появлении неприятных симптомов рекомендуется пить больше жидкости – воды, овощных бульонов, травяных чаев. По ситуации стоит обратиться к врачу. Около 10 корейских бьюти-брендов могут выйти на рынок России до конца этого года, рассказали в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Корейская страна ориентируется на онлайн-продажи. В стране будут открываться интернет-магазины. В офлайне закупки будут проводиться через партнеров в рамках торговых сетей или отдельными партиями или продуктами. Эксперты отмечают, что корейский сбыт в нашей стране увеличится из-за ситуации в Объединенных Арабских Эмиратах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

a difference a day made. And the difference

джаза. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. В «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» – в сердце вашего дома.

Легенды джаза. Williams Oliver. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Williams Oliver. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград».
2: Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
3: Джаз меняется, и мы меняемся вместе с ним. Следим за новыми актуальными трендами в еженедельной авторской программе «Вечерний джайв» с Мариан Мировой по воскресеньям в 17 часов на радио «Джаз».

0: Джаз.
1: Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
0: Интересно знать. В мире создан фильм, премьеру которого можно будет увидеть только в 2115 году. Проект Роберта Родригеса и Джона Малковича под лаконичным названием «100 лет» не просто кино, а уникальный эксперимент. Снята еще в 2015 году по заказу одного конечного дома, картина исследует облик Земли через столетия. Сейчас пленка хранится в специальном высокотехнологичном пуленепробиваемом сейфе, который не имеет кодового замка, а откроется автоматически только 18 ноября 2115 года.

0: Реклама на радио «Джаз». Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
2: Журнал «Мудборд» – стильный глянец для тех, кто слышит красоту в деталях.
1: Журнал «Мудборд». О звездах, искусстве, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
2: Журнал «Мудборд». В продаже на маркетплейсах и в торговых сетях Москвы и Петербурга. 16+.
3: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
1: Подписывайтесь на официальное сообщество «Радио Джаз» ВКонтакте. Только самые важные новости из мира джаза. Розыгрыши билетов только на самые значимые события и концерты. И, конечно, еще больше джаза, блюза и соула в авторских плейлистах.
0: «Радио Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925.

0: The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Минтруд расширил список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. В перечне заявлено 363 позиции, среди которых появились новые специальности. Травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик и другие. Как пояснили в ведомстве, изменения потребовались в связи с появлением нового классификатора профессий. Многие из этих специальностей были в перечне и ранее, но в более общих формулировках, а теперь их разделили. При этом число врачебных направлений выросло более чем втрое. Кроме того, увеличилось число организаций, где можно пройти альтернативную гражданскую службу. Сразу два массовых пожара произошли в российских регионах. В селе Новоильинка Томской области сгорели 16 домов, 5 из них были нежилыми. Из-за сильного ветра и плотной застройки пламя быстро распространилось. Площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. В пик пожара на месте работали 39 человек и 10 единиц техники. Данных о пострадавших нет. По факту возгорания Следственный комитет проводит проверку. Также огонь уничтожил 14 двухквартирных домов в селе Кучерово в Красноярском крае. В них проживали 38 человек. Причиной пожара стало неосторожное обращение с печным отоплением. Пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело. В систему обязательного медицинского страхования могут включить послеродовую реабилитацию женщин. С такой инициативой выступил глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий отметил, что родившим россиянкам необходимо дать возможность отдыха, восстановления здоровья и исправления возможных косметических дефектов. По его мнению, эти меры будут эффективнее назначения женщинам антидепрессантов. Мошенники начали обманывать россиян, изображая похищение их детей и требуя выкуп, рассказали в Национальном центре помощи. Аферисты устанавливают связь с несовершеннолетними, затем под различными предлогами вынуждают их покинуть дом и не выходить на связь со взрослыми, не отвечать на звонки. Также они сами или через посредников вызывают для несовершеннолетних такси. В это время мошенники связываются с родителями, запугивают их сообщениями о похищении ребенка и требуют выкуп. Отмечается, что злоумышленники, как правило, находят жертв в онлайн-играх. Самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии – это июль. Эксперты отмечают, что при планировании отдыха стоит ориентироваться на месяцы с наибольшим числом рабочих дней. Это помогает минимизировать финансовые издержки, так как отпускные в таком случае перекрывают потери зарплаты. В июле будет 23 рабочих дня – это оптимальный период для летнего отпуска. А вот в августе только 21 рабочий день, что делает его менее привлекательным с экономической точки зрения. Не рекомендуется брать отпуск в ноябре, так как это самый короткий рабочий месяц – всего 20 дней. При этом отмечается, что учитывать необходимо больничные командировки в расчетном периоде, так как их наличие меняет формулу расчета. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься даже в Макс. Мария Овчарева. Всего доброго.
0: Национальная служба новостей. Радио Джаз.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 920.

раза. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. В «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» в сердце вашего дома.

Легенды джаза. Вильямс Оливер. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Вильямс Оливер. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

0: Реклама на радио «Джаз». Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
2: Поймай момент. Весь май в салоне Дядьково Дизайн авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью Дядьково. Ждем в гости. Дядьково.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
2: Интересно знать.
4: В 1969 году именно Дали разработал знаменитый логотип в виде ромашки для леденцов «Чупа-Чупс». Он настоял, чтобы эмблема размещалась сверху, а не сбоку, чтобы ее всегда было видно целиком.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambic.ru. 18+. Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл». «Джаз на воде». Прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая. Джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде». Это звучит. 16+.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-920.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин проведет двусторонние встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Беларуси Александром Лукашенко во время их визитов в Москву 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что у главы государства будет напряженный рабочий день. Помимо контактов с зарубежными лидерами, запланировано выступление на параде в честь Дня Победы. Кроме того, российский лидер поздравит президентский полк с 90-летием. Австрия заморозила большинство контактов с Россией, заявил генконсул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. Он отметил, что большая часть традиционных механизмов взаимодействия на данный момент фактически приостановлена. Это осложняет дипломатическую работу. Однако он добавил, что между сторонами сохраняется рабочий диалог. Он касается более прикладных вопросов, связанных с земельными и муниципальными администрациями, полицией и судебными органами. Пробы водопроводной воды и атмосферного воздуха в Туапсе соответствуют норме, сообщили в Роспотребнадзоре. При исследованиях учитывали наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности и другие показатели. В ведомстве добавили, что ситуация с водоснабжением в городе находится под строгим контролем. Федеральная служба взяла образцы из-за нескольких пожаров, которые возникли на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода города после атак украинских беспилотников. На фоне возгораний в море в районе города было зафиксировано нефтяное пятно. Также произошла утечка нефтепродуктов в реку Туапсе. В ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было собрано более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси. Показатели всех видов туризма в стране снизились на фоне ближневосточного конфликта, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Фиксируется замедление продаж среди россиян, причем это касается не только зарубежных туров, но и внутренних. По оценкам организации, если не будет дальнейших обострений, число турпоездок граждан по итогам года снизится минимум на 10%. Кроме того, ситуация влияет и на въездной туризм. Жители из стран Ближнего Востока массово отменили поездки в Россию после начала конфликта. Заявки на туры не возобновляются, несмотря на восстановление авиасообщения. По прогнозу экспертов, турпоток иностранцев в страну по итогам года может сократиться на 20%. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в медальном зачете третьего этапа Кубка мира. В ходе соревнований спортсменки завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Они уступили только китайской команде, у которой в активе на 2 высшие награды больше. Замкнула тройку лидеров Великобритания. Этап Кубка мира проходил в китайском Сиане с 1 по 3 мая. Россиянки выступали на турнире с флагом и гимном. Эти соревнования стали для отечественных синхронисток первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире СМИ «Радио Джаз». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор». Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Радио Джаз», предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Радио «Джаз».

джаза. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» в сердце вашего дома.

Легенды джаза. Вильямс Оливер. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Вильямс Оливер. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

0: Реклама на радио «Джаз». Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
2: Поймай момент. Весь май в салоне Дядькова Дизайн авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью Дядькова. Ждем в гости. Дядькова.
3: Слышите звук моторов? 16 мая при поддержке «Радио Джаз» и компании «Старое время» пройдет 6-й ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 900.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной, дискоклуб.

0: The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Россия предпочла бы достижение целей по Украине через мирное соглашение, заявил Дмитрий Песков. Однако пресс-секретарь президента подчеркнул, что Киев не склонен к сделке, поэтому путь к переговорам будет вестись посредством проведения и завершения специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что Владимир Путин и Дональд Трамп схожим образом оценивают действия украинских властей. Стороны озвучили это в ходе прошедшего телефонного разговора 29 апреля. Песков также считает, что у Вашингтона есть возможность указать Киеву на недопустимость его действий. Минфин ожидает возобновления роста российской экономики. По словам главы ведомства Антона Силуанова, прогноз по этому вопросу положительный. Он добавил, что министерство ожидает дополнительные поступления в бюджет страны за счет подорожания нефти. Силуанов заявил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца были одинаковые. Он оценил их в 200 миллиардов рублей. Активность клещей возрастает весной и в начале лета на фоне повышения температуры, предупредили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения. Это повышает риск заболеваний, которые они переносят. Врач-инфекционист Владислав Жемчугов в беседе с Национальной службой новостей рассказал, что самые опасные вирусы, которые переносят клещи, это боррелиоз и энцефалит.
2: Этого клеща надо аккуратненько вынуть. Главное, не давить их пальцами, чтобы туда не впрыснулась слюна с вирусами. И отнести в Центр санэпиднадзора, Центр гигиены и эпидемиологии. Но в Москве есть институт вирусологии, там тоже напрямую. В общем, там есть лаборатории, чтобы понять, кто из вирусов находится в этом клеще. Это самое главное, потому что от этого будет зависеть, надо или нет лечиться и чем лечиться.
1: Медик добавил, что клещи начинают активироваться, когда на улице устанавливается стабильная температура свыше 10 градусов тепла. Систему интуитивного обучения для роботов-манипуляторов разрабатывают инженеры Московского авиационного института. С ее помощью обучать устройство новым задачам сможет даже человек без специальных навыков. Сейчас на большинстве производств внедрение таких технологий требует сложной и дорогой настройки, что мешает их массовому распространению. Цель разработки в том, чтобы сделать роботизированные технологии более доступными как для небольших предприятий, так и для бытового использования. Новый рекорд России по марафонскому бегу установил Владимир Никитин. Он стал победителем чемпионата России по марафону в Казани с результатом 2 часа 8 минут 9 секунд. Прежний рекорд продержался всего неделю. В прошлое воскресенье его установил бегун Дмитрий Неделин на марафоне в Дюссельдорфе. Результат Никитина стал первым в истории рекордом России в этой дисциплине, зафиксированным на трассе внутри страны. Атлету также принадлежат национальные рекорды в беге на 10 километров и в полумарафоне. Он также стал первым россиянином, который преодолел полумарафонскую дистанцию менее чем за час. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Вечерний джайв.
3: Добрый вечер, это «Вечерний джайв» с Марией Мирабовой. И, как всегда, я в восторженном настроении. Почему? Вот меня всегда спрашивают, почему я в такой превосходной форме всегда представляю своих гостей. Во-первых, потому что это превосходные люди, абсолютно. Во-вторых, потому что я большинстве из них их знаю лично и знаю, какие они. И хочу представить вам их в самом лучшем свете, в том моем уважении, любви и обожании, в котором в общем, я сама нахожусь. Сегодня у нас встреча с потрясающим совершенно человеком, музыкантом, композитором, автором невероятного количества песен, и он же еще и поет, он же еще и трубач, он же еще и потрясающий аранжировщик. Это Александр Федорков.
4: Да, это я, и весь этот свет, он исходит именно от тебя, Мариам, потому что ты светлый человек, и даже любой темный человек в твоем мерцании твоих лучей будет светлым. Спасибо тебе, что позвала.
3: Спасибо, что пришел. Тем более, что мы твою фамилию очень часто со многими людьми, и включая наши передачи, тоже вспоминали и упоминали. И вот, наконец-то, ты лично пришел сюда. А Саша, вот для слушателей моих, я скажу, это первый человек, у которого я, когда 35 лет назад, впервые в жизни зашла в студию в качестве бэк-вокала, и я спела впервые в жизни именно у тебя на работе. Это ГДРЗ было, Накачалово.
4: Времена были хорошие, интересные.
3: ГДРЗ, Накачалово, великая совершенно студия, потрясающая просто. Там писался какой-то парень, ты писал для него этот альбом, и меня пригласили в качестве бэк-вокала. Вот так, это моя первая работа была в качестве бэк-вокалиста. Значит, давай теперь вернемся к тебе. У нас традиционно мы всегда первое, чему уделяем внимание, это семье и учителям. Кто привел первую за ручку, и твои педагоги, которых ты хочешь отметить, кто вот делал тебе, сделал тебе действительно те векторы, направления, которые тебя и определили, потом и развили.
4: Ну, таких людей было в моей жизни много, мне посчастливилось. Первый человек, который, конечно, привил мне любовь к музыке, это моя мама, которая пела мне «О чем шумит березонька». Кстати, не так давно на гастролях я приобрел себе патефон, и первую пластинку, которую я поставил, была с этой песней. Это было какое-то прям такое стечение обстоятельств. Это первое. Потом, естественно, у меня была школа музыкальная. Музыкальную школу у меня отобрал Курганов Константин Алексеевич Трубач. Это был один из трубачей из Большого театра. Он меня познакомил с Тимофеем Докшицером. Это великий был трубач, который мне когда-то пожал руку и сказал, ну, давай, давай ко мне пойдешь, значит, когда это самое, подрастешь. Я не мыл ее, по-моему, месяц, эту руку после этого, потому что такие люди, это, ну, это просто легенды.
3: Ну, конечно, конечно.
4: У меня были много педагогов, очень классных училищ. Я учился в Октябрьской революции. Когда я закончил, оно стало Гнесинским. Почему-то перевели эстрадное отделение на Ордынке.
3: Да.
4: У меня там были великолепные педагоги. Александр Сухих, тромбонист, великий джазовый музыкант, великолепный человек. Это самый, пожалуй...
3: Я его застала.
4: Застала, да. Теплые самые воспоминания. Потрясающе. Был светлый человек. Он свою музыку, он как композитор, мы играли там. Более того, что после того, как я закончил училище, я еще 2 месяца поиграл, у меня взял свою команду ансамбль современного джаза. Там были старые такие мощные музыканты, и меня, молодого какого-то, прям это было для меня, ну, конечно, такая школа обалденная.
3: А на барабанах не Казарян был?
4: Нет? Я не помню, не там, кто был на барабанах.
3: Ну, но... ладно.
4: Да, но меня спасали барабанщики. У нас был педагог на училище по барабанам Илоян. И ну, у него там Гагарин еще там в то время там как мощнейший был. И они меня спасали от увольнения из училища. Меня хотели выгнать из училища за то, что я занимался карате. Это было нельзя.
3: Да
4: это было...
3: ладно? Они говорят, руки, береги руки.
4: Даже не руки, нет. То, что она подпольная секция.
3: Она тогда официально... была запретна. Да.
4: Я говорю, конечно, подпольная. Мы в подвале занимаемся, естественно, под полом. Они меня спасали.
3: В прямом смысле.
4: Спасали. И несмотря на то, что они были строгие, как бы, я только потом понял, что они мне ставили баллы всегда высокие. Я закончил... Вообще, я был хулиган и как бы не сильно такой отличник по... Ну, я на отлично закончил. У меня 5 по специальности.
3: Но музыкант ты был одареннейший, поэтому...
4: Да, да, да. И потом, когда уже после того, как я закончил училище, отслужил армию, попал...
3: Ты в ансамбле песни и пляски служил?
4: В ансамбле
3: служи.
4: Песни и пляски внутренних войск. В войск, да,
3: какая прелесть.
4: Я, так оказалось, случайно попал... в коллектив Александра Серова. И это совершенно другого уровня был артист в то время, когда просто я начал у него
3: Том
4: работать.
3: Том Джонс наш,
4: да,
3: его называли.
4: Это была звезда номер один.
3: Это правда.
4: Он подмял, ну не то, что подмял, он просто ворвался на сцену.
3: Невероятное владение голосом просто.
4: Фантастическое. Я когда-то его записывал и попросил записать дабл-трек, у него хорусил дабл-трек, если ты понимаешь, о чем я.
3: Я понимаю.
4: То есть настолько стабильный аппарат,
3: да.
4: Фантастически поет, и интонация, и с Крутым познакомился, с Игорем. И вот эти вот тоже два учителя, хоть они не музыканты в плане там инструменталисты, хотя это... саксофонист, он
3: Почему?
4: Очень хороший.
3: Он саксофонист прекрасный. Ты понимаешь, я сделаю такую сноску, что высокая эстрада, она пишется только большими мастерами. Популярная музыка, это не значит плохая, популярная музыка должна быть сделана мастерски абсолютно. И то, что тебе повезло действительно, и ты сделал все твои песни, которые я знаю, это мастерски сделана популярная и эстрадная музыка. За этим стоит знание и блюза, и джаза, и вообще и классики, и всего. Это колоссальный багаж, иначе это не сделать.
4: Конечно, но еще большое везение, потому что есть много музыкантов, талантливых, гениальных, которым не представляется возможности встретиться с какими-то нужными людьми. Вот я встретился с Крутым, и у меня на тот период, когда я с ним работал, как в качестве аранжировщика, ну, были такие работы, как «Любовь, похожая на сон» для
3: да.
4: Борисовны и так далее. Это чудо,
3: да.
4: Что возможно было проявить себя.
3: «Любовь, похожая на сон» — первая аранжировка твоя изначальная, и вообще эталонная, как бы вот песня эталонная, это вот, пожалуйста, товарищ и знакомьтесь. Вот кто автор этой аранжировки, которую вы слышите.
4: Вот, и при всем том, хочу заметить, что я никогда не сталкивался с давлением там, от крутого, там, да, что делай так. У меня была полная свобода действий. Несмотря на то, что я был сопляк вообще, как бы. То есть я вот только пришел из армии в этот вот...
3: Я бы не сказала, что сопляк. Ну, ты все равно, ты понимаешь? Да. Ну, слушай, ну, мы начинаем заниматься музыкой. Ты когда начал заниматься музыкой?
4: Да я сразу родился и начал заниматься.
3: Все,
4: да.
3: Значит, уже не сопляк. Ты понимаешь, человек, который занимается профессией с детства, пока все в «Казаки-разбойники», понимаешь, мы сидим, плачем, но играем эти гаммы. Понимаешь, мы в этом... Это наша профессия. Так что уже не сопляк. То есть уровень все равно он определяется знаниями. А знания и наслушанности, и вот там...
4: Согласен.
3: Колоссально. Продолжай.
4: Ну, учителя всегда появляются в...
3: Вот крутой. Дальше у тебя в 90-м потрясающая встреча.
4: С Танечем?
3: Да.
4: Ну, да. Это вообще чудо. Это совсем другая история. Я со страхом и с ужасом окунулся в группу «Лесоповал» вначале. Именно из-за того, что у меня была тайная мечта. Я очень хотел стать композитором всегда. И мне пророчил крутой, даже когда я уже начал с ним работать, он говорит, ну, у тебя следующая стадия – это композиция, потому что у тебя получается хорошо это все дело. Вот. И... Когда меня позвал Танич помочь с аранжировками вначале, да, а потом, когда погиб первый солист Сергей Крыжаков, он мне предложил продолжить эту историю. А тема «Лесоповала», она мне настолько была далека вообще, я, ну, вот как бы...
3: Я
4: вот,
3: тебя понимаю.
4: Не трекало, не ботало, это вообще не мои, ни слова, ни жаргон и так далее. Так сказать, я даже не знал, справлюсь ли я с этим делом.
3: Да.
4: Потом втянулся, потом понял, что тебя есть там...
3: Я прекрасно понимаю.
4: Есть что-то за этим наносным, за этим первым испугом, что вот «Лесоповал», люди оттуда там и так далее. Ну, там все могут оказаться, это действительно от тюрьмы.
3: Это правда.
4: От тюрьмы. Вот. И Танич однажды прекрасно сказал, мы делаем вид, что жулики в то время, когда все остальные делают вид, что честные люди.
3: Можно это еще раз повторить медленно? Вот, ребята, это же великие слова, абсолютно.
4: Мы делаем вид, что жулики в то время, когда все остальные делают вид, что честные люди. так сказал Танич про группу «Лесоповал».
3: Ну, потому гений, абсолютно просто честный человек.
4: И я пытался свою музыкальную эстетику привнести и джаз в какой-то степени.
3: Да,
4: потому что это у меня было эстрадное джаз в отделении, и в группу «Лесоповал» появилась труба, появились какие-то такие аранжировки и звучания, которые, так сказать, мне позволили. Хотя Танич был недоволен. Он хотел, давай по-жлобски, давай что-то такое. А я вот не умею. И меня очень часто спасала Лидия Николаевна Козлова, его супруга.
3: Конечно.
4: Она спасала. Она говорит, Мифа, это же Мифа. Это же классная песня, там, оставь там. И он, ну ладно, ладно, пускай, так сказать. И таким образом, пускай оставь, появилась песня «Был пацан» и «Нет пацана», которая разорвала вообще «Лесоповал» на две стороны, как бы, да, получается, с этой песней группа
3: «Новое дыхание»
4: вот, да. получила. Ну и, собственно, до сих пор я учусь у всех вообще.
3: 97-й год был пацан. Да. 97-й год. Ну, слушай, я тебе хочу сказать, что когда я пошла в три аккорда, и вот я всегда вспоминаю это, что только ленивый джазмен не кинул в меня камень, понимаешь? Ты знаешь, я больше счастья творческого не обнаружила, вот я тебе хочу сказать, сейчас не берем сцену там и так далее, своего роста, для своего роста. Потому что, во-первых, я поняла, мы не любим то, что мы не знаем, а когда начинаем изучать, погружаемся, и как, ну, серьезные люди, да, в подходе, мы хотим дойти до сути и сделать из того, к чему мы прикоснулись, все-таки задача делать искусство, выявить культуру этого жанра. Нет плохих жанров, есть плохое исполнение. Сколько раз мы слышали отвратительное исполнение классики, и ты думаешь, вот я сейчас приведу ребенка вот на это, или на вот этот джаз, да, якобы джаз. Но эта тема очень важная на самом деле, и вот то, что с чем я столкнулась в трех аккордах, и как я погрузилась в это, и тоже начала изучать, и тоже обнаружила, что это... Ну, это, во-первых, это джаз.
4: Не, ну, простые песни, они сложные, просто... ужасно сложные для того, чтобы сделать искусство из них. Это,
3: самое
4: бы,
3: сложное
4: да.
3: для меня было Юза Лешковского «Окурочек». Это я над ней дома, ну, я все делала сама, и я над ней дома корпела просто, пока я дошла до этой сути простоты человеческой. Слушай, я очень хочу послушать. Давай мы с тобой послушаем нашу любимую какую-нибудь музыку и вернемся к разговору.
4: Давай.
0: Вечерний джайв.
1: Рик
5: Реклама на радио «Джаз». Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭТ от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Саверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
5: Программа «Выход в свет» для тех, кто хочет наполнить свою жизнь интересным и важным. Каждый день я рассказываю о самых привлекательных местах и событиях, чтобы отдохнуть и развлечься. Маргарита Макеева, Радио Джаз. Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495 925

0: джаз. Вечерний джайв.
1: Добрый вечер. Это «Вечерний джайв» с Марьям Мерабовой. У меня сегодня абсолютно легендарный музыкант, аранжировщик, композитор, автор множества песен, которые вы знаете и даже не подозреваете, что написал это именно он. Александр Федорков.
2: Да, это я.
1: Да, это ты. Саш, скажи мне, пожалуйста, твой творческий путь, мне просто очень интересно, как тебе, ты до сих пор работаешь с Серовым. До сих пор. Вот сколько лет это уже?
2: Был перерыв большой. Я у него сначала поработал где-то года два. Он, конечно, великий гений, но тяжелейший человек в плане, так сказать, да, требовательности к другим, к себе, больше к другим, наверное. Вот. И просто так получилось, что я ему показал песню, написал какие-то песни, которые мне показалось ему могут быть интересны. Он послушал и сказал: слушай, ну ты же хорошо поешь, давай ты будешь у меня в концертах петь. Это вообще для меня было неожиданно. Хотя Танич меня все время склонял, чтобы я пел на сцене. Я боюсь сцены, я не очень как
1: ты
2: бы...
1: Ты боишься сцены?
2: Ну, я в том смысле, что если я что-то могу делать, я могу это делать смело. Да. А петь, это же вообще не мое. Петь я научился, показывая...
1: Кому-то как надо петь. Да. Не, ну подожди, но ты же трубач. У трубачей и вокалистов одна позиция. И у тебя даже лучше будет...
2: В плане дыхания, там, в плане понимания звука,
1: и звука выхода.
2: Ты же знаешь прекрасно, что такое голосовой аппарат. Да. Он очень неустойчивый.
1: Нестабильный.
2: Если я не занимаюсь, там, гаммы не пою, у меня нет этой колеи, у меня голос трясется, там, и это, ну, это очень сложно. И до сих пор, потому что я не занимаюсь, я себя не позиционирую как певец. Хотя у меня это получается. Я чувствую, и по приему зрителей, я думаю, что да, возможно, надо было этим делом заниматься. Так вот, и он,
1: что
2: значит...
1: Он требовательный.
2: Да, давай, так сказать, ты будешь у меня. Я к нему опять вернулся, и уже лет 20, наверное, с ним работаю в качестве директора концертного, и выступаю в концерте, его, он мне представляет возможность спеть 3, иногда 4 песни свои. Более того, он наконец-то запел и мои песни. Это прям мне так, потому что...
1: Это приятно.
2: Одно дело, что я там себе пою, и мне хвалят, и принимают меня иногда лучше, чем его. Но я прекрасно понимаю, что я не конкурент.
1: Такие да,
2: певцы, как
1: люди.
2: Серов, рождаются раз в столетие, как Ободзинский. Причем, надо сказать, редкость огромная. Как ты знаешь прекрасно, когда перепеваешь какие-то кавера, редко звучит хотя бы там приблизительно так, вот, чтобы было хорошо. Серов перепел кавера там Ободзинского, Магомаева лучше, чем оригиналы. Вот, реально.
1: Вот, кстати, я с тобой хочу затронуть эту тему. Давай пообсудим. Я не могу назвать это перепевкой. Вот есть мое мнение, говорю, да, это только сугубо мое, я не настаиваю, мы с тобой обсуждаем. Есть написанная песня, есть авторы этой песни. Что как обидно, что с некоторых пор на песни года перестали награждать и, во-первых, объявлять авторов
2: и
1: песен, и показывать, и награждать. Потому что все-таки авторы, самое первое, это авторы. И люди должны знать авторов. Не то, чтобы вот мне пишут, вы поете песню Пугачева. Я не пою песню Пугачева. Я пою песню, допустим, Марка Минкова на стихи Цветаевой, которую спела Алла Борисовна Пугачева. И
2: по-своему.
1: Я как, да, по-своему, я как отдельно взятый музыкант, я считаю, вокалист обязан быть музыкантом, стать, во всяком случае, музыкантом, я подхожу к этому произведению со своей позиции, со своими красками, со своей палитрой, да, и тоже беру и делаю. Не надо сравнивать. Вот можно не сравнивать. Ну, послушайте, пожалуйста, послушайте и так. Это как вот у Ривердива. Ты такое дерево, я другое дерево, но тоже дерево.
2: Вот, кстати, вот не сравнивайте. Даже самая песня «Любовь, похожая на сон» в исполнении Пугачевой, Лары Фабиан и тебя, это три разные совершенно произведения получаются.
1: Ну, конечно, мы разные.
2: По отдаче, по всему. Они интересны по-своему. Это как раз очень здорово, когда есть возможность что-то выбрать для себя.
1: Ну, потому что это же не шоу, понимаешь, сделай один в один, как кто-то. Понимаешь, задача, если ты уж прикоснулся, да, как исполнитель к чему-то, сделать по-своему.
2: От себя,
1: ну,
2: конечно.
1: Да, ну, господи, Гелель с Рихтером играли, я не знаю, так же к классике. Мы можем спорить по поводу, кто рихтеровцы, кому больше Рихтер нравится, кому больше Гелель, понимаешь? Но это другое. Спорить можно, но сравнительная степень, понимаешь, она иногда вообще неуместна. Послушайте, может быть, вы откроете что-то другое. по-своему что-то. Вот поэтому ну, ты говоришь, что сравнивать...
2: Для того, чтобы открывать другое и слушать, надо иметь ну, интеллект, как минимум, да, и какую-то все-таки готовность слушать. Сейчас времена такие, ты же прекрасно
1: понимаешь. Вот ты скажи, зритель, уровень зрительской культуры вот для тебя, что вот, чтобы все-таки зритель...
2: О грустном сейчас говорим.
1: О грустном говорим?
2: О грустном говорим, да.
1: Ой, у меня часто о грустном говорят.
2: Ты знаешь... С годами, они уже, так сказать, достаточно большие за плечами, я убеждаюсь, что меня интересует только маленькая кучка людей, мнение которых мне важно, и ориентироваться на широкого, так сказать, зрителя совершенно не нужно, потому что я его изучил и видел часто, и на концертах, и так далее. Действительно, большинство людей не готовы и не хотят. Понимаю. Им надо попроще, им не надо вот этого всего, изысков каких-то. И они будут всегда сравнивать, это мне вообще не интересно. Это труд. Слушать музыку – это большой труд. И...
1: Вот ты, кстати, правильную вещь сказал. Это большой труд.
2: Помнишь, Жванецкий читал про то, как какой-то симфонический маленький состав на завод отправили? Хорош пилить скрипку. Обеденный перерыв. К сожалению, сейчас огромное количество зрителей вот таких. Вот им надо шокировать, эпатировать их надо. Что-то надо такое вытаскивать из этой вот, из бытовых и чем-то таким, ну, что музыкантам не должны делать это.
1: Саш, ну вот скажи, пожалуйста, у тебя колоссальное количество концертов просто в жизни было, да? Разных, в разных местах, разная публика. У тебя есть какие-то концерты, которые тебе прям заполнились именно за счет зрителя, вот, по отдаче?
2: Ты знаешь, мне сложно, потому что у меня не сольные концерты. Я выступаю в рамках концерта там либо Серова, либо где-то в каких-то дружественных передачах, программах. И я могу только судить по... Но опять же, меня же не знают. Большинство не знает, что я певец, что я там пою и так далее. У меня есть обратная связь, поскольку я в соцсетях представлен немножко, там ВКонтакте группе. Есть обратная связь, люди пишут, говорят, что мы шокированы. Где вас можно услышать? Вообще вы так поете, что это вообще мы да не ожидали. Но таких людей мало. То есть у меня там, не знаю, в концерте, если 2-3 человека, которые, так сказать... поражаются выступлению и нравятся им там слова, потому что у меня прекрасные поэты. Я, кстати, про поэтов обязательно поговорим.
1: Удивительные
2: поэты. Мне повезло с самого начала. Я начал вообще с Михаилом Рябининым работать, с Лешей Зардиновым мы записали там альбом даже
1: Шаганов
2: не один.
1: Шаганов у тебя.
2: Шаганов, Танич.
1: Танич, великий.
2: Григорий Белкин, сейчас поэт замечательный. Муравьев, Женя. Вадим Борисов, сейчас открытие для меня, потому что мы с ним столько детских песен, я не знал, что я могу писать детские песни.
1: Это отдельно мы сейчас с тобой вообще отдельно затронем.
2: Мне так повезло, мне так просто с ним, потому что есть поэты, вот того же Танича возьми, у меня на Таниче написано более 60 песен. То есть это с одной стороны...
1: Дорогие слушатели, вы слышите? Более 60 песен.
2: Они скажут, а назови хоть одну, чтобы мы знали. Ну вот не повезло, потому что группа Лесоповал, она в андеграунде всегда была, и «Белый лебедь на пруду» — это единственный такой скачок, единственная песня, которая выпрыгнула и стала суперхитом.
1: Ну да.
2: Вот. А мне было сложно писать на такие стихи какие-то вот... Я все время вокруг этого хита там пока еще не получилось написать тот хит, и думаю, что не получится, потому что сейчас времена уже другие.
1: Но ты же писал, допустим, песни, ты же не пишешь заведомо, хотя желая создать хит, или пишешь все-таки?
2: Равно, поскольку я воспитан на музыке советской, там, советских композиторов, они были лучшие всегда.
1: Лучшие,
2: великолепные композиторы. Фрэнкель, там, не знаю, перечислять бесполезно. Да. И, естественно, я это впитал, и мне тяга вот эта, а у них, ну, шлягеры, хиты. Если, ну, современно неправильно говорить шлягеры, хиты, видимо, тогда популярная песня, которая заходила в душу, в сердце. Я научился писать такие песни, которые заходят в душу, в сердце. Ну, не так, может быть, надолго, как хотелось, потому что у них были возможности.
1: А для того, чтобы люди выбрали себе песню какую-то, да? А для этого она должна звучать. Если она начинает звучать, люди, ну, немножко другое время было, люди писали в редакции, да, а можно еще раз услышать эту песню.
2: Да.
1: Письма, просто горы писем были, например, там, вот отменяют Ободзинского, а все равно горы писем на телевидении, на радио, мы хотим слышать Ободзинского.
2: А был вакуум был. Сейчас он перегружен гаджетами, информацией, это огромное безумие. Количество исполнителей, искусственный интеллект, еще все навалилось. И вот в этом вакууме продраться сейчас, это, ну, практически невозможно. Если раньше там появлялась, была передача «Утренняя почта».
1: Да.
2: Тот же самый Серов, когда записал песню «Мадонна», она проходила по три хлопка на всех концертах.
1: Я помню.
2: Конечно.
1: Этот
2: а потом
1: клип.
2: Она вышла в «Утренней звезде» или где-то еще она вышла. И он проснулся знаменитым, потому что сегодня была передача «Утренняя звезда» или «Утренняя почта».
1: Не, «Утренняя почта» была.
2: Утренняя завтра почта. Все ресторанные музыканты уже играли эту песню, в народ вносили. Это была мощная такая... Потом фильм сняли какой-то.
1: Я помню, какой-то художественный фильм сумасшедший. Это 90-е.
2: «Сувенир для прокурора».
1: Да. И он там на яхте с Алферовой.
2: «Рояль горит». Там еще это в другом был. Клип какие-то были. Но это же было... Это были очень мощные такие посылы, которые, конечно, запоминалось.
1: Ну, а кстати, вот эта связь. Сегодня ты на радио, значит, все... И сразу в ресторанах. Вот в ресторане играли потрясающего уровня музыканты. Просто невероятного уровня. Это я застала. Действительно хай-класс. Просто мирового уровня музыканты. Они реально снимали все один к одному. Там от Чикаго, понимаешь, до того же Серова.
2: Или даже лучше,
1: понимаешь?
2: Да. А сколько я слышал, да. Я в Америке даже был, когда я в ресторане, там в русском ресторане, слышал певицу какую-то, да. Которая просто, по мне, она убирала Пугачеву просто насмерть. Она была какая-то такая, иссипатая, но она с такой душой пела.
1: Слушай,
2: это
1: ну
2: просто
1: это...
2: капец. Я не помню сейчас фамилию.
1: А моя любимая Эрна Юзбашян, великая, вот кто, собственно, «100 часов счастья» первая исполнила, это Эрна.
2: Угу.
1: Эрночка, передаю тебе привет, если вдруг ты услышишь.
2: Мой респект огромный.
1: Да. И она, как она поет? Ну, она, уехав в Америку, она тоже в нашем русском ресторане, значит. Но когда она поет, это катастрофа. Это честность. Вот понимаешь, честность интонации.
2: Их единица таких исполнителей.
1: Да, честность интонации.
2: И слушатели тоже единицы, которые могут это оценить, вот к сожалению. Хотя все, вот, ну, что называется...
1: Все хорошо, да, все должно
2: вкус,
1: быть,
2: вкус
1: да.
2: есть в той или иной степени да. у всех. И можно пробиться даже к человеку, который, так сказать, не интересовался, а потом раз заинтересовался, зацепился и пошел в поисках такой музыки. Это тоже бывает и часто.
1: У нас очень долго приживалось такое понятие, как клубный концерт.
2: Ну, или
1: очень...
2: квартирники, или что-то
1: да.
2: Такое,
1: да, очень вот долго приживалось.
2: Для маленькой аудитории.
1: И люди немножко путали, допустим, ресторан с клубом. Значит, потому что в клубах концерт все-таки, в первую очередь. И не надо кричать там, гарсон, принесите там и так далее. В момент концерта это должен быть концерт. И вот эта культура клубного концерта долго приживалась, действительно. И мне очень нравились артисты, которые все-таки немножко успокаивали публику и образовывали ее, что, ребят, мы вот сейчас не в ресторане, вот давайте послушаем. Это клубный концерт, есть такое там. В общем, долго приживалось. Прижилось, я хочу тебе сказать, и хорошие есть тому примеры. Скажи, пожалуйста, песня года, коли мы затронули. Вот это момент композиторов, да, вот с появлением искусственного интеллекта, пугающего для меня в творчестве, абсолютно пугающего. То есть я понимаю его нужность в науке, технике и прочем, но в творчестве это меня страшно испугало. Почему? Потому что это может... Да, это сделано гениально. Все, реально, за секунду. Фига, гениальный трек. И спели, и сыграли, и все. И меня испугало, знаешь что? Что человек может повестись на это. И
2: он
1: в очередной...
2: Обязательно поведется.
1: И в очередной раз эта халява его убьет.
2: Да, халява.
1: Халява. Все-таки, вот твое мнение какое?
2: Я категорический противник ИИ вообще. Вот вообще. Вот надо его, по мне, надо уничтожить сразу в зародыше.
1: Для творчества это точно, потому что это замедленная бомба просто.
2: Не знаю, может быть, в медицинских целях, если...
1: То есть, вот для науки.
2: Дело в том, что, да. Правильно Черниговская сказала, я слушал ее прекрасно,
1: да.
2: так сказать. Она говорит, что первым, что сделал бы ИИ, появившись на свет, он бы сделал так, чтобы его не выключили. Да, для чего это? А для того, чтобы вот...
1: Управлять.
2: Да. То есть это опасность, большая опасность. И главное, что даже... Ну, сегодня я слушал много, так сказать, и я часто участвую в качестве жюри, члена жюри на конкурсах mm-hmm. разных песен, и слышу, когда вот это все и проявляется, и вроде первое вау, такое ощущение складывается, потом начинаешь слушать, и понимаешь, это одноразовая история. То есть ты вот 4 раза, 5 раз послушал, но и песня пока, может быть, сегодня, она никогда не станет популярной настолько, как вот «Темная ночь», там, да, например. То есть то, что это человек должен... Они напичкали все, что можно, все, что они нашли. Но дело в том, что популярная музыка, которая, она для верхушки среднего класса совсем по музыке, неподготовленных людей совершенно. И они делают из этого какую-то... Вот учись на этом. И оно вот такую же средняковую продукцию дает ИИ.
1: Ну, ты представляешь, режиссеру не надо платить, например, композитору для его кино, да?
2: Даже
1: как загрузил. Да, и вот эта халява, но творчество само
2: это не
1: по
2: про
1: себе,
2: деньги, да. Это вот быстренько сделал, раз получил бабки, да? Опять кто получит бабки, кто автор, ну, и кто создал эту историю. То есть человек может облениться настолько, что
1: облениться, все. Халява. Понимаешь? А творчество...
2: Должна синтезировать мысли, синтезироваться из знаний, из каких-то из опытов. Пускай даже какая-то лажа, там, какие-то вот эти божественные ошибки,
1: конечно,
2: которые есть, они дают вкус, вот этот цимус,
1: какой-то
2: музыки.
1: Ну вот ты сказал божественные, потому что все-таки сотворчество подразумевает под собой соединение с
2: ведь
1: творцом.
2: Бог создал человека
1: с
2: несовершенного.
1: Конечно.
2: И поэтому и музыка должна быть тоже где-то там. А тут прям все, знаете, вам вот, пожалуйста, но настолько же аж противно.
1: Аж противно.
2: И опасно.
1: Это гениально. Да, и опасно. Действительно, согласна. Потому что, ну вот ребята сейчас будут учиться в музыкальных школах и колледжах и думать, и что?
2: А зачем?
1: Может быть,
2: да,
1: мне лучше пойти...
2: Зачем что-то учить? Я погуглю, да, и все. А если выключите вам Google, и что вы остались? Вы заблудитесь без навигатора, вы, ну вообще жить невозможно будет.
1: Ну, я хочу, чтобы вы нас правильно поняли, мы не ретрограды, мы просто за жизнь. А в том, что мы сейчас видим, ну, я, например, не вижу сопротивляемости, во-первых. У человека что дает жизнь? Это закон физики, да, это сопротивляемость, то есть у тебя есть движение, противодвижение, там, и так далее. Облегчение жизни человеку...
2: Можно облегчить до стадии
1: полнейшей,
2: овощи. Вообще,
1: да,
2: сидишь себе, полнейшая вколол
1: халява.
2: Себе и кайфуешь.
1: Да. Ну, смерть.
2: А роботы все делают, да, вообще, ну, а смысл тогда человеку что делать?
1: О, Крылатов уже написал, да, вкалывают роботы.
2: Да.
1: Счастлив
2: вкалывают.
1: Человек, да. Да, прекрасно. Послушаем музыку, придем, вернемся к разговору.
0: Вечерний джайв.

0: Вечерний джайв.
1: Добрый вечер, это «Вечерний джайв» с Марьям Мерабовой. И у меня в гостях великолепнейший абсолютно человек, в первую очередь, конечно, музыкант, конечно, композитор, аранжировщик, исполнитель и человек легендарный в музыкальных кругах Александр Федорков.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Саш, вот как, например, тебе образовательная история в музыкальном смысле? Ну, смотри, ты очень часто пишешь вокалистов. Вокалисток, вокалистов там и так далее. Я, например, все уже знают, и я уже всем надоела со своим этим призывом, что я, например, считаю, что так как у нас учат на вокальных, на эстрадных отделениях, это плохо, это неправильно, и из них не делают музыкантов. В общем, так нельзя. Я бы все поменяла, действительно, в этом смысле. Я бы все поменяла. Начиная с образования, знания стилей, возможности сразу работать в живых коллективах, ансамблях, ни в коем случае не под фонограмму учиться. Учиться надо вживую, учиться надо инструменту, учиться надо стилям. В общем, а не делать плохие копии для караоке. Есть ли какие-то радости, помимо моего скулежа? Кто-то попался из молодых, классных?
2: Да, попадаются. Всегда попадаются самородки. Да, в частности, вот у меня были вокалисты, которые, ну, как-то в «Голосе» даже участвовали. Там вот, даже назову одного, вот Ваня Рогунов, есть такой мальчик, который был, как бы он не лауреат был, но он финалист был «Голоса дети», 10-го, по-моему, какого-то. Мне очень понравилось, как он интонирует. Он поет с душой, у него красивый такой тембр. Но мне, когда я с ним занимался, пришлось убрать красоту. Потому что некоторые песни, ну, нельзя там где-то вибрато давать, красивость. Угу. Есть вещь, которую надо прожить. Он еще пацан, ему там 14-15 лет, как он может прожить? Конечно, опыта никакого, но тем не менее, но все равно задатки
1: есть. Ну, трогательность он может дать.
2: Да, задатки есть, тембры есть, все хорошо есть. Те же самые учителя, их, вот я помню, еще раз помню своего самого первого учителя, пожалуй, это вот в школе, когда я учился, учитель хора, Алиев Юрий Багирович. Великий учитель, великий. Он был доцент Института художественного воспитания. У него, я расскажу это подробно, буквально две секунды.
1: Да, ради бога. Мы
2: никогда как проходили у нас занятия в хоре. У нас был где-то 100-метровый класс, там были построены такие ступенями, значит, где стояли парты. За партами сидели ученики. Перед каждым был микрофон. Впереди был, значит, экран большой, куда проецировались слайды с текстами и с нотами. Значит, все писал, урок каждый, ну, не каждый.
1: Записывался.
2: Записывался на видео, магнитофон. Рядом с ним стояла органола «Юность». Он это все, то есть это в то время, это, извини, 60 лет назад, 50 лет назад.
1: Какой уникальный человек.
2: Более того, мы пели там песню, мы пришли сегодня в порт, мы пришли.
1: Шикарный.
2: Значит, под фонограмму минусовую, которой вообще не было тогда ни у кого. У него это было. Мы пели под это дело. И, значит, справа от него, у него была указка, справа от него была бабочка, такая большой портрет бабочки, а слева козел такой. И если мы плохо пели, значит, рука у него шла. Он просто во время пения показывал вот эту вот стрелочку нам делать. Как мы... Это было чудо. А я был ребенком, я просто впитывал, это было чудо. Отсюда пошла любовь какая-то к музыке.
1: Да ты что?
2: Таких людей, таких педагогов, ну, единицы вообще появляются на миллиарды. И понятно ожидать, что вот пришел певец или певица в училище, и ею научили. Но не научат никто, потому что многие учителя, они приходят, ну, там, зарабатывают деньги, еще что-то. У них какие-то дела. Мало кто живет профессией. А даже если он живет, ну, не все ученики годятся. Кто-то поступил, у всех разные задачи. Гениев и людей, способных понять вообще музыку и оценить, и как-то ее воспроизвести красиво, единицы.
1: Многие вот поют он служил
2: себе в удовольствие, да. Через где-то там сколько-то лет после того, как я закончил учиться, я пришел на день там, ну, в класс,
1: да,
2: и увидал его, он меня к себе затащил, поставил мне видео, показал, какой был маленький, как я это все пел. Представляешь?
1: Он все это хранит.
2: Да.
1: Ну, ты понимаешь,
2: кто? А у него методики, много книг вышло именно по обучению. Алиев Юрий Багирович. Великолепно. Я, к сожалению, он умер.
1: Он ушел, да?
2: Ушел.
1: А ну, есть продолжатели, нет?
2: Думаю, что из его учеников.
1: Из его,
2: да,
1: учеников.
2: Да, потому что, когда я даже занимался там и в детском, и в пионерлагерях, когда я был музработником, я ловился на том, что я просто копирую его.
1: Класс!
2: И меня обожали дети, обожали просто. Класс. Потому... А через вот это... Надо транслировать было это обожание к нему. Я не успел. Я все схапал сам, но это же не моя заслуга. Это заслуга именно первого человека, который меня не вбил, а просто посеял это зерно.
1: Ну, хорошо, вот смотри. Должны быть тогда, на мой взгляд, такие отделы в там, министерствах образования или еще где-то, которые выискивают таких людей, заказывают, например, документальные фильмы о них, да, то есть начинают популяризировать, как-то проецировать
2: если
1: это.
2: Если есть такая задача.
1: Если есть, если я есть, бы хотела,
2: а чтобы... сейчас нет такой задачи, к
1: я
2: сожалению.
1: Бы очень хотела, чтобы и была бы такая хотел. Задача, потому что, во-первых, это помогло бы тем педагогам, которые только начинают, не знают как, еще что-то. Заразило бы их чем-то, да, дало же какую-то прогрессию. Не хватает немножко вот этого момента проекции. Проекции этих имен, проекции... это великие же люди.
2: Слушай, о чем сейчас говорить? Сейчас в школах нету занятия музыки вообще.
1: Слушай, это, вообще... кстати, это отдельная история. Это вообще я не понимаю.
2: А это развитие мозга самое большое и самое...
1: Для
2: это
1: всех.
2: Пригодится вообще, даже если ты не будешь заниматься музыкой.
1: Для всех.
2: Это большое, так сказать, развитие.
1: Ну, у нас очень любят ссылаться на западные, значит, методы обучения. Так, послушайте, на Западе нет ни одной школы, ни одной, при которой бы не было, вот каждый, кто там учится, каждый либо в театре, либо в хоре, либо в музыкальные инструменты какие-то, занимается творчеством. Потому что творческое подключение, оно открывает совершенно другое развитие.
2: Ты помнишь, смотрела фильм «Общество мертвых поэтов»?
1: Конечно.
2: Вот, пожалуйста, вот, пример учителя. Да. Даже у них в Западе это любят и обожают. Вот таких вот единиц.
1: С Робби Уильямсом. Но опять мы говорим об образовании. Давай послушаем образованных людей в музыке и вернемся.
0: Вечерний джайв.

0: Добрый вечер, это «Вечерний джайв», и у меня сегодня разговор с Александром Федорковым, потрясающий музыкант, аранжировщик, композитор. Я очень люблю и знаю этого человека давно. Для меня большое счастье, что ты сегодня нашел время и пришел к нам. Скажи мне, пожалуйста, про музыкальные планы. Даже не планы, нет, мечты. У тебя есть же музыкантская мечта какая-то? Вот что бы ты хотел?
1: Я стараюсь воплощать все свои замыслы, мечты. Одна из основных мечт, которая у меня была, это действительно стать композитором. И не просто композитором, а композитором хорошим.
0: То есть ты думаешь, что ты не стал хорошим?
1: Я стал хорошим композитором. Я стал, я неизвестен. Я, может быть, широко известен в узких кругах, как говорится.
0: Но это мы уже озвучили для слушателей. Да, скажу, почему. Потому что сейчас просто не проецируют вот это. Вот нету ни награждений, ни
1: проекции композиторов. Кстати, я тебе могу сказать, 3 или 4 года назад мы с Григорием Белкиным написали песню... Ой, написали мы ее давно, лет 20 назад. «Счастье дарить». Песня новогодняя, прекрасная, роскошная песня, которую, наконец-то, записал Александр Серов. И вот это вот... Это было счастье, потому что все-таки «Песня года». Это был финал «Песни года». Это второй финал.
0: Вас наградили?
1: Наградили. И я позвал Гришу. Мы вместе и с Александром Николаевичем, и с Гришей стояли. Он, значит, нас отсняли. Но не показали, по-моему. Но это
0: а зачем?
1: Зачем действительно показать? Ну, все равно мы... Это для композитора очень важно, когда есть какая-то конечная победа. Конечно. Какая-то. И я уже перестал, как бы... Я в себя верю как композитор. Я знаю, да, что я умею это делать. И это просто приятно, когда... Более того, я же очень давно хотел вступить в Союз композиторов, в член Союза композиторов.
0: Так, ты уже?
1: Я уже член 2 Союза композиторов.
0: Я тебя поздравляю.
1: В одном из них я, значит, помощник заместителя песенной комиссии Олега Иванова. Так сказать.
0: Красно.
1: Движение идет.
0: Прекрасно. Я тебя поздравляю как дочь редактора Союза композиторов.
1: Во, да, прекрасно.
0: У меня мама там работала. Да, и все мое детство прошло... Ты знаешь, да,
1: мне повезло там написать музыку к кинофильму, там, если можно сказать, «Я желаю тебе себя», мы на сценарии Григория Белкина тоже. То есть есть какие-то такие
0: маленькие...
1: Слушай,
0: а точки. Киномузыка, вот киномузыка? Скажи мне, вот момент киномузыки немножко тревожный для меня, потому что, ну, сейчас более-менее выправляется, вообще тревожный. Вот смотри, Михалков, Артемьев, Рязанов, Петров, Данелия, Гея Кончели. Я не знаю, это 50% успеха фильма. Это музыка.
1: Ну, что касается Артемьева, наверное, 101%. Потому что для меня это самый великий композитор.
0: Гений,
1: самый великий. Недооцененный. Да. Хотя все прекрасно любят и знают. И даже песни, которые он вроде как не песенник. У него сложнейшие песни. «Дельтаплан» — это самая простая.
0: Это
1: еще.
0: Да.
1: А вот «Молчание доктора Ивенса», если вы послушаете, как
0: конечно,
1: там бандитский, это сумасшедшие какие-то там, такая мелодия. Все сложно. Да, я согласен.
0: Я бы хотела, чтобы отдельным уроком у режиссеров, ну, там, я не знаю...
1: Зацепина еще мы забыли.
0: Зацепин, Рыбников, боже
1: конечно,
0: мой, ну,
1: да.
0: Фантастически. Это понятно. Гладков, я не знаю, ну, да. Колоссально. Короче, композиторы. Так вот, я бы хотела, чтобы у режиссеров был отдельным предметом, понимаешь, работа с музыкой. То есть...
1: А ты знаешь, что многие из режиссеров, этих великих композиторов, не принимали какие-то хиты, которые прям вот там
0: знаю.
1: Весь покрытый зеленью, что-то такое, там
0: да.
1: Слова там. То есть они...
0: Гайдай не принимал
1: случайно,
0: вообще, да.
1: Случайно попадали эти великие песни.
0: Скажи мне про свой опыт в кино. И хотел бы ты дальше быть...
1: Я хотел
0: работал бы.
1: Работать. Ну, к сожалению, сейчас, ну, как кумовство, не кумовство. Они же все были знакомы, они прекрасно знали это. Сказать, то, что... А в то время-то и выбора-то большого не было. Никто не стал бы рисковать с композитором каким-то начинать что-то такое. Поэтому вот у моего друга и соавтора Гриши Белкина появилась возможность снять кино. Он меня притянул, и мы сняли этот фильм, и отзывы там, особенно про музыку, мне очень нравятся, потому что там написано, что музыка роскошная, там и песни хорошие там появились. Одну из песен, кстати, я потом покажу, может быть, она тебе подойдет. Наверняка тебе подойдет.
0: Потому... Я тебе хочу сказать, мы с тобой сейчас записали песню «Не торопите жизнь» твою, потрясающую совершенно. Кто авторствовал?
1: Григорий Белкин.
0: Прекрасный. И я показала... Вот кому успела сейчас показать, они мне все сказали, ну, слушай, это какой-то кинематографичная песня, ее бы снять, вот она должна быть в такое образы. образы, конечно,
1: ну,
0: фантастические.
1: Что касается там работы в кино, в мультипликации, у меня тоже были такие опыты.
0: Давай перейдем быстро к детскому моменту, потому что вот это уникальная работа. Мало кто сейчас работает именно

0: для детей. У тебя колоссальное количество детских песен.
1: Не, сейчас... не колоссальное, нет.
0: Но ты сейчас написал.
1: Я познакомился с Вадимом Борисовым, познакомился, и мы за 2 недели написали порядка там 16 роскошных песен. 16, среди которых там 7 детских.
0: Это для мультфильма подойдет.
1: Они известны.
0: Для спектакля какого-то там,
1: это
0: и так далее.
1: Широкого применения. Это когда я одну из песен спел в Союз композиторов, ушел, зал еще пел там...
0: Ква-ква!
1: Да, про лягушку.
0: Это
1: да,
0: просто это... Классный. Ой,
1: я, честно говоря, я сам не знал, потому что, ну, как, я попробовал, получилось. Попробовал, получилось.
0: Ты представляешь?
1: Это все равно, что когда-то крутой мне предложил, сказал, там, на звуковой дорожке
0: да,
1: надо
0: да,
1: звукорежиссера. Пойдешь? А я, господи, да, пойду. И я пошел и с испугу и втянулся, и у меня очень хороший опыт именно звукорежиссерский, потому что на «Песне года» я был звукорежиссером, на звуковой дорожке какое-то время. Это все пригодилось, это все работа в одной какой-то... То, что мне помогает и в аранжировках, и записываю я сейчас сам какие-то песни под ключ. Это опыт очень важный.
0: А слушай, а тебя не приглашают никогда с мастер-классом для, вот, для музыкантов? Потому что очень важно...
1: Один раз. Услышать. Не для музыкантов. Я был когда в Орленке. Угу. Орленок был прекрасный лагерь.
0: Да-да-да, конечно.
1: Детский, в котором меня провел тоже несколько лет. Я туда детей своих отправил и поехал их навестить. Мне, там был, значит, какой-то там фестиваль искусств каких-то. И я там выступал. И меня попросили с мастер-классом выступить перед пионерами. Я с собой взял трубу. И я, короче, там, значит, такой маленький мастер-класс сделал. И посмотрел, как горят глаза.
0: Горят,
1: потому
0: конечно.
1: Потому что живой человек, который там что-то поет перед тобой, что-то играет на трубе, вот он рядом.
0: Еще и рассказывает. Оказывается, и это,
1: да,
0: и вы к этому были относились, ничего
1: себе. Это
0: вот
1: разовая такая акция, которая вот в таких вот... Я готов, пожалуйста, я педагог где-то внутри.
0: Ты вообще мастер-классы действительно нужны. Неважно, вот я ходила на мастер-класс даже не вокалистов, а просто разных людей, потому что если это мастер, я от
1: всегда
0: него,
1: интересно.
0: Это, я от него всегда возьму... Знаешь, как Адабашьян великий, прекрасный, тоже недавно сказал в интервью одном. Он говорит, нельзя ничему... Ну, это не он сказал, просто он процитировал, и я продолжаю. Нельзя ничему научить, можно учиться. Вот кто хочет научиться, тот всегда возьмет. Но, смотря у кого. Вот потому таких людей, как ты, как многие, кого я знаю, они, конечно, мне было бы радостно знать, что они их привлекают с мастер-классами просто для общения, чтобы они заражали вот этим уровнем, профессионализмом и давали вектор. У меня последний вопрос для тебя, но он одинаков для всех. У нас вот этот Минкульт, это очень важный вопрос. Что бы я сделал в первую очередь, если бы меня назначили министром культуры?
1: Ну, я начал бы спасать ситуацию с детей. Я бы усилил бы, во-первых, отбор, чтобы не просто шли какие-то люди учить музыки, да, танцам, музыке. То есть это должны лучшие быть, лучшие. Надо спасать культуру.
0: Согласна.
1: Потому что это все... Уже поздно, например, что-то там исправлять в концертном каком-то плане каких-то исполнителей отсеивать. Хотя цензура сегодня крайне нужна.
0: Я согласна, нужна. И должны быть все-таки худсоветы.
1: И такие персонажи, как Моргенштерн и же с ними.
2: Инстасамка.
1: Они бы не появились бы в пространстве. Пускай они где-то там в андеграунде сидят забитые, но сейчас нельзя. Это вредительство. Вот с этим вредительством я постарался побороться.
0: Я хочу тебя поддержать.
1: Проголосовать за тебя.
0: Да, я проголосовала за тебя, считай. Абсолютно. Я счастлива, что ты нашел время к нам прийти. Еще раз всех прошу запомнить. Александр Федорков, прекраснейший композитор, аранжировщик, музыкант, человек, подаривший нам очень много хороших песен и еще подарит. Я счастлива тоже петь твои песни. И Александр Федорков, спасибо тебе большое.
1: Спасибо. Надеюсь, до новых встреч.
3: Вечерний джайв. Радио Джаз. The best of the world radio.

never know. And I think to myself, what a wonderful world.

раза. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» в сердце вашего дома.

Легенды джаза. Вильямс Оливер. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Вильямс Оливер. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
2: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира, приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите.

0: Полк онлайн. Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Подписывайтесь на официальное сообщество «Радио Джаз» ВКонтакте. Только самые важные новости из мира джаза. Розыгрыши билетов только на самые значимые события и концерты. И, конечно, еще больше джаза, блюза и соула в авторских плейлистах.
2: «Радио Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 920

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Два человека погибли в Белгородской области при атаке украинского беспилотника. ВСУ атаковали автомобиль в селе Нечаевка, в котором находилась супружеская пара и их взрослый сын, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Оба мужчины от полученных ранений скончались на месте. Женщина с баротравмой и минно-взрывной травмой была доставлена в больницу. Ранее днем также пострадали еще 6 мирных жителей в результате беспилотной атаки на Грайворон, а также Шебекинские и Белгородские округа. Страны ОПЕК+, предварительно договорились увеличить добычу нефти в следующем месяце. Решение принято, несмотря на выход Объединенных Арабских Эмиратов из Альянса. Оно направлено на корректировку планов с учетом сложившейся ситуации. В июне планируется нарастить добычу ресурса на 188 тысяч баррелей в сутки. Увеличение объемов аналогично прошлогоднему росту в 206 тысяч баррелей в сутки. Из него вычли долю Эмиратов. На текущий момент в ОПЕК+, входит Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман. Объединенные Арабские Эмираты вышли из организации стран-экспортеров нефти с 1 мая. Такое решение объяснили необходимостью увеличить добычу, чему мешают квоты ОПЕК. Страна занимала 3-е место по добыче нефти в Альянсе. Женщинам запретили очищать от мазута пляжи Туапсе. Такое решение приняли городские власти. В администрации подчеркнули, что это физически тяжелая работа. На побережье преимущественно галька, а не песок, а из-за мазута ее масса еще больше увеличивается. Кроме того, к очистке прибрежной зоны допускаются только специалисты, которые умеют обращаться с отходами. Это спасатели, сотрудники топливно-энергетического комплекса и работники ЖКХ. Ранее из-за пожаров на нефтекомплексе и морском терминале в реку Туапсе разлились нефтепродукты. Несмотря на их локализацию, из-за сильных дождей они все-таки попали в море. Специалисты круглосуточно проводят уборку загрязненной территории. Россияне с наступлением дачного сезона рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, предупредили в Роспотребнадзоре. Основные переносчики инфекции – это мышевидные грызуны. Вирус жизнеспособен даже при низких температурах и долго может сохраняться на грязных предметах. При этом вакцины от возбудителей заболевания не существует. Эксперты службы рекомендуют соблюдать меры личной гигиены и проводить уборку на даче в маске и перчатках. Военная драма «Ангелы Ладоги» режиссера Александра Котта стала предварительным лидером российского проката за первые майские праздники. Лента о событиях времен блокадного Ленинграда собрала более 234 миллионов рублей. Картина вышла в прокат 23 апреля. Также она стала фильмом открытия Московского международного кинофестиваля в этом году. На второй строчке располагается драма о 90-х «Коммерсант», у которой в активе свыше 195 миллионов. Замыкает тройку лидеров еще один военный фильм «Семь верст до рассвета». Он стартовал 30 апреля и успел собрать около 60 миллионов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». Мария Овчарева. Всего доброго.
0: Национальная служба новостей. Радио Джаз.

0: Реклама на радіо «Джаз».
1: Слышите звук моторов? 16 мая при поддержке «Радио Джаз» и компании «Старое время» пройдет шестой ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашаем с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 925 0.

0: радио «Джаз».
1: This is weird.

Радио Джаз. The best of the world radio. В эфире СМИ Радио Джаз. Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала Радио Джаз, предназначена для лиц старше 12 лет.

0: радио «Джаз». The best of the world radio.
1: В эфире СМИ «Радио Джаз». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Радио Джаз», предназначена для лиц старше 12 лет.

trapped inside a man, and the man hates the little boy.

0: Радіо Джаз.
1: I wish you bluebirds in the spring.